0: și în știri în 20 minute. Dobro jutro!
1: Только Мирко из Кармелия.
0: Поздравлени, Мирко, доброе утро. Эво, видите, по вам не вроча.
1: А то, пане.
0: Туди то се сгоди. Такое прав.
1: Yeah.
0: Се смо кома и дочакали да некако, как мы реку, нормально заживимо, не?
1: Такое.
0: Эво. Но, как ты вчера почели, неделя была?
1: Да. Значит, кай. Все упа.
0: Aha.
1: Tako, Lenare, pomagal testinko nočno delo.
0: Ja, no vidite, danas lahko delate isto, ki včeraj niste bili fertik. Kaj bova...
1: Ja se tudi ne moram.
0: A, no, vem, ja, počasi, počasi treba, počasi. A, kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi pa Angelico, zdaj pa nas vem, ali je od skupine Galus, ali je od skupine Skala. Angelica.
0: Angelica. Skupina a Klapa Galus.
1: Aj, Klapa Galus. Ne sem vedel.
0: Aha, evo, pa sva zglihala.
1: Ja.
0: Evo. Mirko, no, uspešno počivanje še danes.
1: Ja.
0: Hvala za klic.
1: Ja, Darko, hvala za pesmo. Lep dan,
0: Mirko, tudi vam vse dobro, se slišimo, ko malo spet pazite na se.

Нега Бог радио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака,

Очень легко же хребанье, как у найвим кам сочни. Гали баси распродани, им за край кирсу били.